0: Это же советская мототехника. Она только что заводилась, а уже не заводится. Что? Я понял тебя.
1: Всю жизнь ты не будешь кататься на каких-то мотоциклах.
0: Знаешь, говорю, что я всю жизнь буду на мотоциклах кататься, чи
1: это
0: что?
1: Это хобби, а работа должна быть та, которая приносит деньги. Чтоб ты уехать отсюда мог. Путешествовать, мир увидеть. Не сидеть с нами тут. Ждать, пока все абсолютно развалится. В поселке из работы осталась школа и магазин.
0: Я это и без тебя знаю, что тут лучше уже не будет. Ну а самому меня тебя не ждать, пока что-то изменится.

0: опять гривает, получился.
1: Это мотоцикл.
0: Ты меня такую модель хотел бы. О, горячий. Сейчас опять где-то рядом.

Камера один, камера два, камера три. Можно это сфоткать, господи?

0: Alô, alô. Co se to bám, co se to dělá? O, strašně. Jsem všechno, všechno.
1: Это жопа мне.
0: Да. Потрясающе.
1: Ну да. Тут нечего делать. Вообще нечего делать.
0: На самом деле, если логически подумать, вообще Луганская область, это жопа в Украине.
1: Только теперь мы расположены в жопе.
0: Мы расположены, да.
1: По своему месту назначения.
0: Я уеду отсюда.
1: Куда? В Лондон.
0: Зачем?

0: 좀 보실까요?
1: Единорога.
2: Да, там будут жить единороги. Так, иди на мою очередь. Так, не учу.
3: Стой. Прямо по центру.

0: обратно на коленки, становись и выползай. Ползи.
1: Да тут огонь. Сыночек. Давай. Давай. Загоняй. Загоняй.

0: Выворачивай, давай, давай.
1: Да выворачивай, я его не держу, куда вы
0: выворачиваете. Давай, давай, давай, Стас. Вот так, давай, пошли.
2: Это не бой, это отжим. Давай. Давай, гони дальше, бери. Держи, дави. Пошел. Дави.
0: На эту заработал, на карамельку, больше нет. А каждый день попадает 20-ку, во!
2: Ушла! Ушла! Умер я 20 гроши за рублями, блядь!
3: И раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Раз, два, три. Умирая в этом гетто. Без просвета, море, дыма, шахт. Убегаю, задыхаюсь. В горизонт никуда не угаснуть и ворваться раскаленным. Солнце, закат, тут война, тут тоска. Никому ничего не сказать. В этом месте, как и прежде, черти даже не приходят сюда. Не.
4: В этом...
3: Ну, слушай, там нет. Выжить память. Ой, в этом месте все как прежде. Я что-то сбиваюсь.

0: Ой, Илья, я очень переживаю. Ты уже стоишь вообще на пороге новой жизни. Дети уже все определились, наверное.
1: Да кто там определился, они сами еще ничего не знают. Примерно знают, кто куда идет. Полкласса в дедольника поступила.
0: Полкласс? Ой, ну актером я, конечно, тебя не мысли. Ну, хочешь, пробуй. Не, Илья, можно подумать, что я не хочу, и все, и ты уходишь.
1: Слушай, да, так оно и получается. Все, я не хочу, я с тобой больше разговариваю.
0: Понятно. Ну, тогда готовься. Но тут перспектив никаких. Работы все равно не будет. Но если судьба твоя, значит, будешь

0: Завтра еще придем?
1: Только не сюда, а другого куда-то.
0: В город хочешь поехать и жить там? Ну, может, в Киев? Или в Львов, там старинный город?
1: Новое надо уже.
0: А что новое?
1: Надо почему-то новому уже.
0: Буду с отсюда выбираться. И вас с отсюда поскорее.

0: Уже поднимайся, начинаешь, как ты любишь, кривлять улыбки.
1: Улыбаться.
0: Улыбаться ли?
1: Да.
0: Улыбаться. Коля, ты? Так, ну надо начать.
1: Папа.
0: Продвигайте. Ой, какая интересная. Коля, положи это самое. Черное он хотел, значит, вот такое. Черное. Колянчик, жди готового.
2: Что?
0: Да.

0: Мне надо вот тут одета. Теперь Илон Маск будет жить со мной. Илон Маск. Ты что, не знаешь, что такое Илон Маск? Знаешь, вот эти электромобили Тесла? Ага. Ну, это что, Илон Маск ее создал. Вот тот, короче, мужик, что этот. Спутников у него в космосе много.
1: А что, электромобили?
0: Я им восхищаюсь. Ну, вот что человек сколько спутников запустил в космос, сделал свою серию машин, электромашин. Mm. Еще и хочет бесплатный Wi-Fi сделать.
1: Mm. Для всех людей?
0: Ну да, для всех. Он запустит в космос спутник свой с этим, с Wi-Fi бесплатным. Mm. И он будет раздавать вроде на всю Землю, я так слышу. В интернете смотрю. Mm.
1: Ну, когда хороший дядь.
0: Надо учиться понять полностью принцип работы двигателя внутреннего сгорания и создать свой мотоцикл. Все. Так, теперь надо загадать желание, и чтоб я завтра пришел, а у меня в гараже Тесла собранная стояла.
2: Ну как тебе такое, Илон Маск? Тебя даже знают на Донбассе, ух ты.
3: Вот что-то так ездишь.
0: Так я ж тросик доставал, плотно закручивал.
3: Дебилоид нахрен. Вот это, ты думаешь, вот эта прокладка, вот это, что ты вырубал ее.
0: Ну а с чего с другого?
3: Вот это ты прокладку называешь? Ты пол дырки перекрыл, что не бачишь? Это мастер Андрей делает так. Дырка у него. Перекрыл нахрен. Давай тебе рот закроем нахер и сиди. Зато ты всем делаешь.

0: Я мастер, я все умею.
1: Нихера я не умею, я только языком умею, что папа говорит всегда.
2: Блин, ты он грязный.
1: Где?
2: Там лоб. Ты убираешь полоску.
1: Все? Все?
2: Не морщи, лоб.
1: Ну все.
2: Не морщи.
1: Я говорю, у меня кем-нибудь нормальным, мне кажется, никогда не будет.
2: Как-то. Мне кем-нибудь нормальным, что ты башкой своей умелишь.
1: Что смысл в меня верить, чтобы потом разочаровываться?

0: Что? Это кто?
1: Собаки звали.
0: Ой, тихо.
1: Ханна. Ханна, приставай.
2: Что это было?
1: Баба был.
0: Баба.
1: Нет, это мы не хотим.
2: Да. Ну все, вот это сейчас завязка, сейчас пойдет самое интересное. Ореховку лупа. О, раз, два. Вон. Три. О. Ну то ж ореховка, там же ж люди.
0: Второй.
2: Хаотично.
1: Это все изи.
3: Класс, блин. Все, звездец. Мы два побежали.
1: Прыгали.
3: Егор, а ну давай. Стреляют, падают. Поляк. Обстрел. Что надо делать при обстреле?
1: Эй, Шишка.
4: Титан.
3: Ну, ложись.
1: Эй, так.
5: А это такая вся.
3: Дольче кабана, я иду такая вся. На сердце ран. Ты снайпер какой-то.
5: Я есть.
3: Падай, маскировка. Все равно внутри тревожно, когда стреляют. Ого.
1: А прикинь, каким там. Мы вообще.
3: Аж присвистывают.

0: Ну что, красиво. Блядь, лавочка. Это площадка, да.
1: Ну, во всяком случае, правдоподобно. Или это не главное в рисунке?
2: Нет, не главное.
1: Правдоподобность не главное. Молодец.
2: Я рассказывала, какой-то у нас придурочный преподаватель есть. И мы сдавали свои работы. И потом он говорит такую фразу. Ну, девочки, творчество, творчество. Ну, в жизни главное, это что вам? Замуж точно выйти. Можно, можно тогда вообще по-другому поступить. Закончить школу, жениться, посадить дерево, растить детей. И все.
3: Ну, я, ну, подсознательно я боюсь этого.
0: Зачем мужчине женщина?
2: Ой, мам, я не хочу поднимать эту тему, правда. У нас с тобой... Ну, я не хочу это поднимать.
0: Я считаю, что мужчине нужна женщина, потому что она дает ему энергию двигаться и развиваться.
2: Хорошо, я... к чему мы это сейчас говорим?
0: Я к тому говорю, что женщина может сделать из своего мужчины, там, президента.
3: Хорошо, к чему это мне сейчас?
0: К тебе?
3: Да.
1: Что женщина должна подчиняться мужу?
0: Он будет ответственным, потому что он главный.
2: Ты уроком заниматься.
0: На.

0: начать рубать. Вот и пришло время. Вот так вот зарабатывают пацаны в селе на Харли Дэвидсон. Вот так вот жизнь в селе. Зашибись. Вот так вот потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оп-оп-оп. Кусочек алюминия чистого. Раз, раз. Присядь. Да-да, сюда едут.
1: Да. Что вообще, что за машина? А, ритуалка-то. Она военная, она зеленая.
2: Поехали на хутор по путям.
1: Ты по путям по вот этим разве что выйдешь на Марьевке или на четырехэтажке.
0: Ну представь, через лет 50 уже не будет тут этого поселка все. Те повымирают, кто-то выйдет. И не будет ни золотого, ни родины. И все.

0: Звездочки снова. Я штук 6 увидел. Звезд квадры. Да, надо загадать, что война закончилась поскорее.
1: Ага, мы уже это сколько раз загадывали, и все равно. Ну...

0: Ну, походу, не разорвавшийся.
1: Это моя подружка, папа.
2: Подожди. Осторожно.
1: Вчера не разорвала, и сегодня не разорвалась.

0: Не переживай. Не знаю. Да. Почему? Вот я не один год своей жизни так хорошо не помню, как 14-й. И один.
1: Кстати, тоже. У меня вообще оттуда как будто бы начался отсчет какой-то.
0: Да, я про это говорю. Это и есть ПТСР. Это когда у тебя... Ты зацикливаешься на этом. И это как будто... Есть какие-то триггеры, которые тебя возвращают в это. Мне было 11 лет, когда произошла война. И после того, как это произошло... Ну, типа, блядь, до сих пор это чувствую, как это происходит, типа. Это влияет на мою жизнь до сих пор. Влияет косвенно, не косвенно, это прямо влияет, ну. Это так тяжело. Я возвращаюсь в станицу. Наконец-то, я так этого хотела. Но я никогда не вернусь сюда. Я никогда не вернусь домой. Потому что это уже не дом, это изуродованное место просто, которое никогда не восстановить.

Здравствуйте, Валентин. Почти добрался до верха. Вот такой вот вид. Вон наша шахта, у меня там папа работает. Там я живу, там мой поселок, поселение. Вот, добрался я до верха. Я к Гималаям буду готов. Все.

Здравствуйте, Валентин. У нас открыли новый тренажерный зал. Теперь я буду тут заниматься. Сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. И теперь отсюда я вам буду отправлять мои тренировки.

0: я надеюсь, что Господь вас благословит, ваши Гималаи все-таки падут перед вашими ногами, вы их покорите таки, с победой вернетесь домой. Самое главное, Андрей, никогда не падай духом, никаких тебе, чтоб не было преград перед тобой.
1: Ну, же понимаешь, ему что-то хочется, и он должен куда-то
2: правильно
1: пойти.
2: А ты, Андрей, за всех за нас.
0: Мы тебя любим.
2: Хочу, чтобы твой путь был легкий.
3: Хорошо.

0: Не страшно ехать в Гималайи? Ну, я тебе вопрос задаю, не страшно ехать? Вдруг ты там потеряешься? Все, связи не будет. Что ты смеешься, я тебе вопрос задаю?
1: Я не думаю, там добрые люди будут. Вырваться хоть с этой местности. Увидеть мир, какой он есть. Да.
0: Гималайи, конечно.
1: Горы посмотреть.
0: Кто бы не захотел в Гималайи поехать. Гималайи, что это? Там горы.
1: Там
0: бассейн.
1: Красиво, красота. Пейзажи хорошие.

0: Здравствуйте, Валентин. У нас появилась хорошая погода. Я решил с моими друзьями пойти на турник. Как вы и говорили, повисеть вот так вниз головой.
1: Брейк,
0: так что, аж подтянуться раз попробовать Брейк. После перерыва.
1: Кто такой Валентин?
0: Валентин? Валентин Щербачев – это знаменитый комментатор футбола, хоккея. Он 48 раз в Гималаях был, в Антарктиде он был.
1: А зачем вы снимаете для него?
0: А, ну он мне позвонил и сказал, чтобы я снимал для него видео, как я занимаюсь. Ну, ты готовлюсь к Гималаям. И я поэтому теперь снимаю, ему отправляю в Фейсбуке.
2: Ну-ка, Тёмыч.
1: Друг. Она на все руки! Чтоб чайка попить.
0: Ты буржуйку смотришь? Гималай! Чего? Украинские рекорды в Гималаях.
3: Пацаны, пацаны! Я нашел старую газету, тут Щербачев нарисован.
1: Давай, вот, давай спалю его.
0: По хряпе дам. Идите сюда! Прямо он в заголовках. Вот, вот это Щербачев. А ну, что тут, может, что-то написано? Вот, персона. Валентин Щербачев, известный журналист, спортивный комментатор Первого национального. Валентин Щербачев – один из инициаторов создания первого спортивного телеканала в Украине. Что-то я обалдел, смотрю, точно Щербачев. Вот, 2005 год.
2: Когда вы еще не родились?
0: Да. Пацаны!
4: Нам нужен
0: гимн.
5: Давай, давай, давай.
0: Ради этого я даже завалю эту антенну.
5: Ой, давай.
0: О!
5: О!
0: Блин, ветра нету. Пацаны! Все. Короче, видеообращение для тех, кто считает, что на Донбассе живут только сепары. Вот, Луганская область, над гаражом висит флаг Украины. Подняли во всех лучших традициях. Под гимн Украины, все как положено. Так что, не говор... если вы не знаете, кто тут находится, никогда не говорите, кто тут находится. Как Кличко сказал.
6: Королевство Непал. Название страны происходит от

0: санскритского жилища у подножия горы. Столица Катманду, население 25 284 человека. Климат субэкваториальный, муссонный, горный, поэтому ни одна страна не имеет на столь небольшом пространстве такой гаммы климатов. Эти священные места силы обладают неземными энергиями и дают новый, ранее неведомый опыт понимания истинной Индии.
1: Да даже если в Карпаты наши маленькие приехать, то там уже это чувствуется. Я не знаю, это какой-то особенный воздух, слишком свежий. Какие-то другие люди, другая даже культура. Все, готово.
2: Бабусечка, иди, будешь мне помогать? Давай.
3: Кто приехал? Ну, сыночек.
2: Привет.
3: Сыночек мой мальчик.
4: Гриша!
3: Ура! Наконец-то дома.
4: А со мной не надо.
5: Стой ты. Кадет Атанов Григорий Павлович.

0: Вы когда с троем ходите, вы поете?
1: Нет.
2: А, моя хорошая.
0: Да ладно, всегда во всех фильмах. Запевай и пошли.
3: У нас Украина, армия молодая, европейская.
4: Нет, ты хорошая.
3: Раз, два, три.

0: еще концерт, мы не успеем к 11. В смысле, у вас еще концерт. Ну еще давайте.
1: Размазываем. По-моему, сильно это не было.

0: Видела.
1: Давайте то, чтобы наши ожидания совпадали с реальностью.
2: Достигать самого успеха.
1: Да.
3: Ты понимаешь, как оно вообще, ну, между собой?
4: Да, я в курсе, что такое.
3: Гималайя. Хоть примерно.
4: Да, конечно.
1: Ну, а потом ты поднимаешься, и тебе уже, там уже будет снег, мы дойдем до снега. И представляешь, так, это за неделю
3: так,
1: мы снимем.
3: Так идешь такая жары, ты поднимаешься, и там охренеть как холодно.
4: Да.
3: Ты туда поднимаешься, и что ты от этого получаешь? Адреналин, который туда поднялся, или как?
1: Блин, понимаешь, даже не в этом суть. Суть в том, что ты вообще как-то двигаешься, куда-то дергаешься, и, ну, хотя бы что-то делаешь, а не только пьешь.
4: Ты себя испытываешь, ты сможешь ты это или нет, потому что там люди умирают по дороге.
1: Это вообще, это просто какой-то другой мир.
3: Не, мне
1: это...
3: Не, ну понимаешь, когда ты лезешь в горы, непонятно зачем.
1: Ты
3: не то, что надо, не то, что надо.

0: Я верю в Деда Мороза.
1: Да не, я не верю, все. Было б чудо, б не сидела ты в жопе вот такой мира.
0: Ну, потому что, как бы, у каждого есть своя судьба, а каждый должен прожить что-то свое. Ты когда проживешь эту жопу мира, если ты захочешь с нее вылезти, ты вылезешь и будешь жить хорошо.

0: помилуй. Господи, дай жизни моим детям, сохрани семью мою, Господи. Ой, кошмар.
1: Эшелоны с танками и артиллерией вторую неделю идут в сторону Украины.
2: Все поле километра 3-4 длиной, стоит все поле в технике.
3: Куда-то едут танки. Война.
4: Краснодарский край.
5: Сколько броневиков, техники есть, приехало.
6: Крым. Телеканалы группировок ЛДНР все время говорят о готовящемся наступлении в ВСУ. А заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия готова встать на защиту своих граждан на Донбассе.
7: Если Россия пойдет, а вероятность того, что она пойдет, возрастает с каждым днем. Если нужно предлог, то предлог, там для этого есть специальные люди, они этим занимаются.
6: Не стоит исключать наступление сразу по нескольким направлениям. В оперативной готовности 330 самолетов и 240 вертолетов тактической авиации.

Ai. А отпустите меня в его лапы, говорит. А не то я завою, а не то я залаю. Да.

0: Скажи ему, что там мотоцикл.
1: It's his.
2: Hewlett Bike. Wow. It's great that you own your own YouTube channel.
1: Он говорит, что это круто, что ты имеешь свой собственный YouTube канал. Are we there?
2: Yeah.
1: Готов?
2: Ready?
1: Start!
2: Oh my god! Oh, oh my god!
1: Андрей!
0: О! О, круто! Там он подтопался!
2: Прайс!
3: Майя Куранга, варе неуки. Майя Куранга, варе неуки. Киса.

0: cloudy on the sky.
1: О, это чудесно, все равно не выходит.
0: Just think about it.
1: Ну, что же там такое? Трудное. Дорога вернулась.
2: Ну, надо идти.
1: Ну, давайте силушки прибавим.
3: Давай-давай-давай-давай.
1: Мне кумир сказал. You strong. Ну, типа, сильный.
2: Конечно, там будет Донбасс.
1: Нам все ходит. Ну, еще все. Мы придем. Мы сможем.

О, Боже. Это, наверное, самое красивое место, которое я вообще видела. Я не могу, это слишком красиво. Я не хочу уходить.

0: Да, да, алло, мы вас слышим.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы в порядке вообще?
1: Да.
0: Да, только погодка.
3: Да.
0: Дожди.
2: Без утра до дедлайна, да?
3: Он просто восхитительный. Это самое красивое место, которое может быть.
0: Это просто там невероятно.
2: Да, Лиза, это самое... То, ради чего стоило идти.
1: Да.
2: Ну, главное, еще раз говорю вам, по самочувствию отдыхайте, сидите друг за другом там.
3: Валентин, вы слышите? У нас все классно вообще. А у вас как дела?
2: Расскажу.
1: Будем ждать.
2: Главное, чтобы у вас там было нормально. Вот, я говорю, все. Но я на связи, я завтра опять уже утречко
0: делать. Хорошо.
2: Но пока.
0: До свидания.

0: Да, лучи солнечные.
1: That's for Allah. Thank you.
0: Сейчас начнется.
2: Вообще класс.
3: Вау, боже, как красиво.
4: Нифига себе.
3: О боже, о боже. О
4: май гад, о май гад, о май гад.
3: Это слишком красиво, я не могу.
2: Вау.
3: О, красиво. О боже. Это так красиво.
2: Пора раскрыть палатку и сесть тут. И смотреть на это. Да. Раз, два, три.
3: Вау!
2: Фантастика!
3: Ура!
2: По идее все.
1: Ну что, я хотел сделать, я сделал.
3: Это что, вы сделали? Теперь это вся эта молитва.
0: А теперь будет наш флаг.
3: Ах, дорогой Валентин, мы наконец-то дошли
1: до ABC.
2: Ура!
4: Ура! Very good!
2: Да! Да!
3: Да!
2: Да!
3: Да!
2: Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Да!
3: Это было трудно! Было так,
1: but мы we made it! It was wonderful!
3: Да!
2: Так расскажешь, что танцевал на ABC, никто не поверит.
5: Мы это сделали.
2: Мы это сделали.
4: Мы сделали.
2: Миссия выполнена. С авторитетом.
5: Еще вернемся.
2: Идем. Я вот и шел, у меня правда все в тумане было, и как во сне вроде. Я думал, что я сплю.
0: Это как в каком-то фильме.
2: А это все о чем говорит, что наш мир безграничен. Нет ничего невозможного.
5: А вдруг это сон?
2: И нам это снится. И мы сейчас дома лежим, спим.